0: так себе
1: ходить.
0: Я так себе ходить. Я
1: ходить
0: в лес.
1: Я ходить в лес.
0: Я ходить
1: в лес. Я ходить в лес.